Слава Тебе, Боже наш, слава Тебе, Царе Небесный, утешитель души истины, и же везде сы и вся исполняй, сокровища благих и жизни подателя, приеди и вселися в ны, и очистины от всякие скверные, спаси, блажи душа наша. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресны во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наше, суди, посети, исцели немощи наши. Имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресны во веки веков. Аминь. Отче наш, же еси на небесе, да святится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небесе и на земле. Хлеб наш насущный даже нам днесь, и остави нам долги наши, как же и мы оставляем должником нашим. Не веди нас в искушение,

Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне, и присно, и во веки веков. Аминь. Приидите, поклонимся Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу. Приидите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Услыши, Господи, правду мою, вми моление моему. Внуши молитву мою, невозна крестивых. От лица Твоего судьба моя, изойдет очи мои, да видят о правоты. Искусилось и сердце мое, посетилось и ночью. Искусил меня сей, не обретися во мне неправда. Я, когда не возглаголит уста мои дел человеческих, за словеса устин Твоих, а сохрани их пути жестоки. Соверши стопы мои во стезях Твоих, когда не подвижутся стопы моя. А с возвах и услышал меня сей Боже, преклони ухо Твое мне и услыши глаголы моя. Удиви милости Твоей, спасая уповающие на Тя от противящихся десницы Твоей. Сохрани меня, Господи, я казенец ока в крови крылу Твоей, покрыши меня от лица нечестивых и страших меня. Врази мою душу мою, державшую, дух сотворившую оста и глаголошу гордыню, изгонящая меня не ободоши меня. Очи свои возложишь, уклоните на землю, объяшь меня, колев готов на лов, и якоски меня питая в тайных. Воскресни, Господи, предварье и запни им, избави душу мою от нечестивого оружия Твоей, от враг руки Твоей я. Господи, от малых от земли раздели в животе их, из сокровенных Твоих исполнись из чрева их, насытишь сынов и оставишь останки младенцам своим. Аз же правда и явлюсь лицу Твоему, насыщусь в них, да и видимся славе Твоей. К Тебе, Господи, воздвигу душу мою, Боже мой, на Тебя оповах, да не постужусь вовек, ниже да посмеют меся врази мои, ибо все терпящие Тебя не постыдятся, да постыдятся беззаконные еще в отче. Пути Твои, Господи, скажи мне, стезям Твоим научи меня, настави меня на истину Твою, научи меня, как Ты есть Бог и спас, мы Тебе терпи весь день. Помяни щедрота Твоя, Господи, милости Твоя, яка от века суть. Грех юности моей, неведение моего не помяни. По милости Твоей помяни, ради благости Твоей, Господи. Благ и прав Господь, сего ради законоположиться грешащим на пути. Не оставит кроткие на суд, научит кроткие путем своим. Все пути, Господи, милости истинно взыскающим из завета Его и сведения Его. Ради имени Твоего, Господи, очисти грех мой, много есть. То есть человек, боясь Господа, законоположит кому на пути Его же из воли. Душа Его во благих водворится, и семья Его наследит землю. Держава, Господь, боящихся Его, и завет Его явит им. Отче мой, вынага Господа, который исторгнет от сети нози мои. Призрави мя и помилуй мя, яко единороды нищий есть маз. Скорби сердца моего умножишься от нужд моих, изведи мя. Вишь смирение мое, труд мое, ставишься грехи моя. Вишь враги мои, яко умножишься ненавидением неправедно возненавидишь мя. Сохрани душу мою, избави мя, да не послужись, яко уповах на тя. Не злобиви, прави, прилепляхуся мне. Яко потерпех тебе, Господи, избави Божия Израиля от всех скорбей его. Помилуй меня, Боже, повериться милости Твоей, по множеству щедро Твоих, очисти беззаконие мое, наипаче имя от беззакония моего и от греха моего, очисти мя, яко беззаконие мое, зная грех, но предо мной есть вино, ибо единым из грешных и лукавое пред Тобой сотворих, якогда оправдишься во славе всех Твоих и победишь всем в них да судить детей, все бы в беззакониях зачатки есть, и в грехах родиме мать моя. Все бы истинно возлюбилась и безвестная тайная премудрости Твоей я явил мне си. Окропишь меня и слопом, очищуся мышами, паче снега уберюся. С духом моим дать радость веселье, возрадуется кость смиренная. Отврати лице Твое от грех моих, и вся беззаконие моя очисти. Сердце чисто содержи во мне, Боже, и дух права обнови во утробе моей. Не отвержи меня от лица Твоего, и духа Твоего святого не отыми от меня. Воздашь мне радость спасения Твоего, и духом владычным отверди меня. Научи беззаконные пути Твоим нечестивее к Тебе обратятся. Избави меня от крови, Боже, Боже, спасение моего, возрадуется язык мой правде Твоей. Господи, усни мои отверзишь, и уста мне возвестят хвалу Твою. Якаще бы восхотелось, и жертвы дал Богу бы всесожжение неблаговорейше. Жертву Богу дух сокрушен, сердце сокрушено, и смиренный Бог не уничижит. Ублажи, Господи, благоволением Твоим Сиона, и да содержит со стены Иерусалимские. Тогда благоволите жертву правду возношения всесожигаемое, тогда возложат на алтарь Твои тельцы. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресны во веки веков. Аминь.
Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И же добродетели подвижник, как истинный воин Христа Бога, на страсти вельми подвязался, если в жизни времени, в пениях, в деньях же и пощениях, образ быв Твоим учеником, тем же и вселися в Тя Пресвятый Дух, Его же действием светло украшен еси, но яко имея дерзновение, яко святей Троице, поминай стадо, я же собрал еси мудре, и не забуди, яко же обещался, еси посещая чад Твоих, Сергия преподобнее, Отче наш, и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Богородица, Ты и сила за истинное, возрастившая на плод живота, Тебе молимся, молись, Владычица, со святыми апостолами, помиловайте души наши. Господь Бог благословен, благословен Господь день дне, поспешит на Бог спасение наших, Бог наш Бог спасати. Святый Боже, святый крепко, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепко, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепко, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши, святые посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно и во веки веков. Аминь. Отче наш, же и на небесех, да святится имя Твое, да приидет царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земле хлеб наш насущный должен днесь, и остави нам долги наши, як уже и мы оставляем должником нашим, и не веди

0: Аминь. Христовой любовью уязвився преподобне, и тому невозвратным желанием последовав, всякое наслаждение плоское возненавидел еси, и яко солнце Отечеству Твоему воссиял еси, тем и Христос даром чудес обогатитя, поминай нас, чтущих пресветлую память Твою дозовем Ти, радуйся, Сергие, Богомудре. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время и на всякий час на небеси и на земле поклоняем и славим и Христе Боже, долго терпеливе, многомилостиве, много благоотробне, и же правильно любе грешне милуяй, и же вся завека спасения обещание ради будущих благ. Сам Господи, прими наши в часы и молитвы, и справи живот наш к заповедям Твоим. Души наши, освети телеса, очисти помышления, исправи мысли, очисти, и избави нас от всякой скорби, зол и болезней, огради нас, святыми Твоими ангелы, да ополчением мы соблюдаем и наставляем, и достигнем соединения веры, и в разум неприступное Твое имя, слава, яко благословенность во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно во веки веков. Аминь. Честнейшую и херувим, и славнейшую, и без сравнения, и серафим, без отления Богословоровшую, и сущую Богородицу Тебе величаем, именем Господним, святейший Владыка, благослови. Аминь. Владыка Божий, Отче Вседержителю, Господи, Сыне Единородный Иисусе Христе, святые души, едино Божество, едино сила, помилуй мне грешного и ими живись и судьбами, спаси меня недостойного раба Твоего, яко благословенность во веки веков. Аминь.
1: Приди, поклонимся Цареви нашему Богу, придите, поклонимся и преподем Христу Цареви нашему Богу, приди, поклонимся и преподем самому Христу Цареви Богу нашему. Боже, во имя Твое спаси меня, силе Твоей суди меня. Боже, услыши мою литву мою, внуши глаголос моих. Я хочу жди вас, Таша, на меня крепкая, заскаша душу мою, не предаю же Бога пред собою, сила Бог помогает мне. И Господь, заступник души моей, братец, отродец зла и врагов моим, истинную Твоей потреби их. Волю пожру Тебе, исповемся имени Твоему, Господи, яко благом, яко от всякие печали, сбавил меня и сины враги моя, возревку мою. Слушай, Боже, молитву мою, не презри моление моего, вон мими, услыши меня в скорбях, печалью моей, спрятался от глаза вражия, служение грешнича, я уклонишь и на мя беззаконие, и во гневе враждала куми сердце мое, смятись во мне, боясь смерти напади на мя, страх отребет впереди на мя, и покрыми тьма и реку, даст мне крылья, как голубини, и полещу, и почею, все удалихся, бегая, и водворихся в пустыне. Чаях Бога спасай, чагами от малодушия, от буи, потопи, Господи, и раздели языки их. Яко веди беззаконие и пререкание в ограде, днем и ночью будет и по стенам его. Беззаконие и труд посреди его, и неправда, и не оскуди, а стогни бы лихвы лесть. Яко аще бы враг поносил ми, потерпел бы хуба, и аще бы ненавидя имя на мя велелечивал, укрыл бы все от него. Ты же человече равнодушный, владыка мой, и знаемый мой. И же глубно наслаждался си со мною, брашен в дому Божию, ходихом единомышлением, да придет же смерть на ней, да снеют в ад живи, яко лукавство в жилищах их посреди их. Аз к Богу возвах, и Господь услыши мя, вечер за утро и полудни повим и возвещу, и услышит глаз мой, и избавит миром душа мою от приближающихся мне, яко во мнозе бяху со мною, услышит Бог и смирит ясы, и прежде век не избоим изменения. Яко не убоящийся Бога, простри руку свою на воздаяние, осквернивши завет Его, разделившийся от гнева лица Его, и приблизившийся от сердца их, умякнувши словеса их, паще илеет таз от стрелы. Возверзи на Господа печаль Твою, той Тебя припитает, не даст век малой праведнику, Ты же, Боже, не изведи же я в студене сысления, мужи и крови листи не приполовят дней своих, ад же, Господи, уповаю на Тебя. Живые в помощи Вышнего, в крови Бога Небесного, удворится, речет Господи, ведь заступник мой сии, прибежище мое, Бог мой, уповаю на Него, яко то избавит тебя от сети ловчие, оставися и мечешь на плечма своим, осенить тебя и покрыли Его, надеющийся, оружием обудется истина Его, не боишься страха ночного стрелы, летящего дни, отвечу от нее приходящая срящая и беса полуденного, упадет из страны твоя тысяча, и тьма одесную к тебе же не приближится. А бача, чему твоему смотришь, и воздаяние грешников узришь, и яко ты, Господи, упование мое вышнего положилось, и прибежище твое. Не приедет к тебе зло, и рано не приближится сереси твоему, яко ангелам своим заповесить тебе. Сохраните тебя во всех путях твоих, на руках возьму тебя тогда, никогда притнешь камень ногу твою. На спиды Василиска наступишь, и поперешь льва и змея, яко на мя пова избавлю, и покрию, и яко познай имя мое, воссовет ко мне, и слушай его, с ним есть скорби, и заму его, и прославлю его, долготой дни исполню его, и время спасения мое. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресный, во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И же добродетели подвижник, яко истинный воин Христа Бога, на страсти время подвязался си в жизни времени, пениях, бдениях же и пощениях, образных твоим учеником, тем же и вселись в тебя, Пресвятый Дух. Его же действием светло украшенный сину, яко меди раздавения ко святей Троице, поминая стадо, и же собрал и си мудрее, не забуди, яко же обещался и си, посещая чад твоих, Сергия, преподобнее, Отче наш. И ныне присный во веки веков, аминь, яко не умы дерзновения за премногие грехи наши. Ты же от тебе росшегося, моли Богородица Дева, много поможет моление матерне, яко благосердию владыки. Не презрю грешных мольбы все чистые, яко милости вести спасти моей, и же и страдать тебя нас изволивай. Скоро да предварят нощи труда твоя, Господи, яко обнищахам дело, помози нам, Боже, спаси наш. Слава ради имени твоего, Господи, избави нас. И очисти грехи наши имя ради Твоего. Святые Боже, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Боже, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Боже, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресны, во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши. Владыка, прости беззаконие наши, святые, посети исцеление мощи наши, мне Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, же истинно на небесе, да святится имя Твое, да придет царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небеси на земли. Хлеб наш насущный дашь нам, не се остави нам долги наши, яко же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь. Христовую любовью извися преподобней, тому невозвратным желанием последовав, всякое наслаждение плоское возненавидел еси, яко солнце Отечества Твоему воссиял еси, тем и Христос даром чудес обогатите, опоминай на стучах пресветлую память Твою дозовемте. Радуйся, Сергия, Богомудрие. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час, на небеси и на земле, поклоняемый и славимый Христе Божий, долготерпеливый, многомилостивый, многоблаготробней, и же праведной, любя и грешной, милуей. И же вся за века спасения обещания ради будущих благ, сам, Господи, прими и наши в части и молитвы, и исправи живот наш к заповедям Твоим, души наши, освети и телеса, очисти помышления, исправи мысли, очисти. И избави нас от всякие оскорби, зола, болезни, огради нас святыми Твоими ангелами, да ополчением их соблюдаемыми. И наставляем и достигнем в соединении веры в разум неприступной Твоей славы, яко благословенный все во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне пресный во веки веков. Аминь. Честнейшую херовим и славнейшую, без сравнения Серафим, без исцеления Богослова Рошу, сущую Богородицу Тебя величаем, именем Господним, святейший Владыка, благослови.

Аминь. Божий Господи, силы все твари, садителю и разуми милосердия, беспрекладной милости Твоя, единородного Сына Твоего, Господа нашего Иисуса Христа, не спаслав на спасение рода нашего, и честным Его Христом рукописание греха нашего растерзавы, и победивы и тем начало и власть тьмы, и сам владыка человека любче прими и нас, грешных, благодарственные, сияя молебные молитвы, и избави нас от всякого всегубительного и мрачного прегрешения, и всех озлобите нас, чьих видимых и невидимых враг, пригвозди страху Твоему плоти нашей, и не уклони сердец наших словеса или помышлений лукавствия, но любовью Твою зви души наших, да к Тебе всегда взирающих, и еже от Тебе светом наставляем, и Тебе неприступного и пресносущного зрящего света, и пристанное Тебе исповедание и благодарение высылаем безначальному Отцу, с единородным Твоим Сыном и Всесвятым и Благим, оживотворящим Твоим Духом, ныне присно и во веки веков.

и Духове Твоему, прокимен глаз седьмый, честна пред Господем смерть

же Христовы суть, плоть распяша со страстьми и похотьми, аще живем духом, духом и доходим, не бываем тщеславнее. Друг друга раздражающие, друг другу завидящие, братья, аще впадет человек в некое прегрешение, вы духовнее, исправляйте такового духом кротости, блюды себе, да не ты искушен будешь, друг друга тебе.

пришедший на Русь святую, обышедший Бога душею врази, и о еже и видите спасение.

рядом твоим. Единстве церкви ревнующие. Восшествуй в духе братолюбия крепи. И от бед избави. За пути раздирающие во омрачении умов. Источение сердец ризу твою. Я же есть церковь живаго Бога. И замысли неспровергни. Благодать твоей власти придержащие. Во всяком благу настави мудрости обогати. Воины себя защитники отечества нашего. Завтрашний подтверди. Крепость духом не спасли. От смерти раны предение сохрани. Совершенной крови и знания сущие в дома веди. Алчущие напитай. Вздумающие страждущие укрепи и исцели. Смятение печали сущим надежду благую. Утешение подай. Всем же водни сил убиены. И от раны болезней скончавшимся. Прощение грехов даруй. И блаженную покрынь сотвори. Исполни нас я на тебя верой, надежды, любви. Поставь покер все страна в святые Руси, мир и замысли, друг к другу любовь вдохновит людям твоим, яко да един

לפחות לקחת את

Помилуй и сохрани нас, Боже, Твоею благодатью.

0: хранителя души через нашу Господа просим. Оставление грехов и прегрешений наших у Господа
1: Господи.
0: Добрых и полезных душам нашим мир мирови у Господа
1: просим.
0: Прочее время живота нашего в мире и покаяние скончать у Господа просим. Кончины живота нашего безболезненной.

Богородицу и Преснодеву Марию со всеми святыми помянувшими.

Нам, Единому, Ты,

имя Отца и Сына и Святого Духа. Братья и сестры, Святая Православная Церковь поминает и прославляет сегодня в своих молитвах блаженную жизнь, святую жизнь и блаженную кончину угодника Божия, преподобного и богоносного.

отца нашего Сергия, игумена Радонежского и все Руси чудотворцы. Этот святой муж скончался 630 лет тому назад. Он происходил от знатного рода и был сын благочестивых родителей. С самого детства он возлюбил Господа всей своей душой. Любил действительно его от всего своего сердца. И хотел служить только ему. Окончил грамоту. Он просил родителей отпустить его для того, чтобы служить только Богу в уединении. Но родители сказали ему: братья твои женились и заботятся о своих женах. А ты уж подожди, позаботься о нашей старости. И когда мы помрем, тогда исполняй свое желание. И благочестивый отрок послушал своих родителей и остался. После кончины своих родителей он 40 дней молился у гроба родителей, просил, совершали панихиду, кормил голодных. И после окончания этих 40 дней просил брата своего старшего, он в это время уже овдовел и принял монашество, чтобы пойти с ним для уединенной молитвы. Долго они бродили по лесам, искали место, удобное для своей этой духовной жизни, и нашли одно место, которое им понравилось. Они построили там келью, а потом деревянную церковь. Таким образом, преподобный Сергий положил основание вот этой святой обители. Но скоро брат его ушел, он остался один. Но он не был один, он был с Богом. И многому пришлось терпеть, действительно, очень большие скорби, и голода, и холода, и борьбы духовной и душевной, искушения от демонов. И 3 года он подвязался один, побеждая все эти козни демонские крепкой сердечной молитвой. Но, как говорит Священное Писание, не может укрыться светильник, стоящий вокруг горы. К нему стали приходить люди, которые желали уединенного житья, молитвы, и просили его благословения рядом с ним обитать. Таким образом, собиралось потихонечку вот эти братья, которые служили только Богу. Со временем преподобный стал известен уже по всей Руси. Он действительно совершал чудеса веры. Это время было очень серьезным, ибо в России господствовала Золотая Орда. Очень много было скорбей у всего народа. Усугублялась еще эта тяжелая жизнь тем, что князья между собой враждовали. Русские воевали против русских, проливала кровь. И вот этому беззаконие положил начало, конец этого беззакония преподобный Сергий.
он пешком пошел, Переяслав, великому князю Дмитрию Иванову и сказал ему: собери собор из князей, бояр, епископов, игуменов. И князь великий послушал преподобного Сергия и послал гонцов. И собрались, переслали все призывающие. И преподобные, ну таких соборов было несколько, в 1374-75 годах. И преподобный взывал к ним, призывал их, чтобы они жили в мире, сохраняли веру православную. И князья поклялись между собой быть верным друг другу и пошли свои уделы, собрали полки и пришли, усмирили Твердь, которая уже 8 лет воевала против Москвы. Это время действительно было серьезное. В то время уже собрал Мамай большое полчище и пошел на Русь. И вот великий князь Дмитрий со своей дружиной приходит к преподобному Сергию и со слезами говорит ему: Мамай идет на нас, у нас войска мало, что нам делать? Преподобный Сергий совершил литургию, затем окропил святой водой князя и его дружину, потом была трапеза, и после трапезы преподобный Сергий сказал пророческие слова. Он сказал: открыл мне Господь, что Животворящая Троица дает благословение и будет победа. Но много мучеников, воинов российских будет, но ты, княже, вернешься здоровым и невредимым с поля брани. Действительно, преподобный Сергий ободрил их, он дал им надежду на победу. И собралась вот этот союз князей, воины от малых до великих, и пошли навстречу Мамаю. Они пришли на Кулюгово поле, и через некоторое время пришел и Мамай со своим полчищем. Это его полчище было в 4 раза более русского. Но в это время преподобный Сергий, собрав всех иноков, горячо молился Богу о победе нашего войска. От татарского войска вышел силач, большой, здоровый,

преподобное Сергие совершил великую милость по молитвам. Его Господь помог действительно избавиться от этих бед. И действительно, что значит святой? Как говорят, что святой тот, кто уложил свои страсти в гробике, приобрел необходимое смирение. И вот преподобный Сергий, он надеялся только на Бога. Когда ему сообщили о приходе Мамая, он в первую очередь начал высшую молитву, эту литургию, чтобы Господь открыл и помог ему путь к спасению. И когда ему воевода прислал своих людей, он тоже встал на горячую молитву. И опять Господь открыл ему путь к спасению. Вот, братья и сестры, насколько важно все-таки у нас тоже сохранять вот эту любовь к ближнему, побороть свои страсти, укрощать свои неправильные поступки, любить ближнего. Вот только таким образом можно помочь своей душе для вечного спасения

Отца нашего, Иоанна Христа, преподобного и богоносного Отца нашего Сергия и Божьей памяти, Священного Сердца, помилуй и спаси нас, как благ и человека.

благодарю Тебя, Господи, Боже мой, яко не отринуны эти грешными наобщниками, опять и святынь Твоей сподобилась, и благодарю Тебя, яко меня недостойного. Причаститесь, причастие Твоих небесных даров сподобилась, но, Владыка, человеку любче нас, ради умира же воскреси, даровав нам страшное сие животворящее таинство во благодеяние освящения души телес наших. Даж быть если мы мне в исцелении души же и тела во знание всякого сопротивного просвещения очи и сердца моего, в мир душевных моих сил, веру непостыдну, любовь нелицемерну, во исполнение премудрости и соблюдение заповедей Твоих, приложений божественное Твои, о благодати Твоего царствия присвоении, да во святыне Твоих теми сохраняем Твою благодать, поминаю всегда и не к тому себе живу, но Тебе, нашему владыце и благодетелю. И так, о сего жития, еще до надежды живота вечного, пресносущный достигну покой, где же празднующий глаз непрестанный, и бесконечная сладость зрящих Твоего лица, доброту неизреченную, Ты боись истинное желание, неизреченное веселье любящих Тебя, Христе Боже наш, Тебя поится тварь во веки, аминь. Владыка Христе Боже, Царю веков и Свидетелю всех, благодарю Тебя всех, я же миссия подал благих о причащении причистых и животворящих Твоих таинств. Молю бы Тебя, блажие человека, любче, сохрани меня под кровом Твоим и все не крылу Твоею, и дарами чистую совестью даже до последнего моего издыхания достойно причащайтесь, и святынь Твоих оставления грехов и в жизнь вечную. Ты бы есть и хлеб, животный, источник святыни, податель благих, и Тебе славу воссылаем с Отцем и Святым Духом, ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Тело Твое, Святое, Господи Иисусе Христе, Боже наш, да будет мир живот вечный, кровь Твоя честная во оставление грехов. Будешь же мир благодарение сей в радость, здравие, веселье, страшное же второе пришествие Твое, сподоби меня грешного, стать одесной славы Твоя, молитвами причистой Твоей Матери и всех святых. Пресвятая Владычица Богородица, святи помраченные мои, я души надежда, покрови, прибежище, утешение, радование мое. Благодарю Тебя, яко сподобило меня, если недостойного причастника, быть и причистого тела и честной крови Сына Твоего, но росший истинный свет, просвети мои умные очи, сердце, я же источник бессмертия, росшее животворимя, умершленного грехом, я же милостивого Бога, любоблагоутробная Мать, и помилуй меня. И дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение мыслей моих, и воззвание, и пленение помышлений моих. И сподоби меня до последнего издыхания, неосужденно принимать и причистных тайн освящения во исцеление души же и тела, и подашь мне слезы покаяния и исповедания во ежебетие, славите Тебя во все дни живота моего, яко благословенно и препрославленно, и сего веки, аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыка, по глаголу Твоему с миром, яко видишь очи мои спасение Твое. Еже и сего готовал пред лицем всех людей свет во откровение языков и славы людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый посети исцели немощи наши, имени Твоего ради, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков, аминь. Отче наше же, еси на небесе, да святится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси, на земли. Хлеб наш насущный дашь нам неси, остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должником нашим. И не веди нас во искушение, но избави.

Якоже святость огня высиявши благодать вселенную, в просветении сребролюбие мира и сокровища снизка, высоту нам смиренно мудрее показано Твоими словеси, наказуй очи Иоанне Златоусте, моли Слово Христово, спасися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу от небес приялись, и божественную благодати Твоими в нами вся учишь и поклоняйтесь Троице единому Богу Иоанне Златоусте, всеблажение преподобнее. Достойно хвалим Тебя, Исибо, наставник, яко божественное являя, и ныне и присно, и во веки веков, аминь, предстательство христиан, непостыдное ходатайство, ко Творцу непреложное, не презри грешных молений гласы, но предвори, яко благая на помощь, нас верно зовущих Тебе, ускори на молитву и подчисти на умоление, предстательствующе присно Богородице, чтущих Тебя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Честнейшая, Херувим, славнейшая, без сравнения, Серафим, без исления, Богослово, родшую, сущую Богородицу, Тебя величаем. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, святейший Владыка, благослови. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

0: братом святейшего патриарха Московского и всей Руси Кириллом на основании решения Общецерковного докторского диссертационного совета Русской Православной Церкви от 9 июня 2025 года о присуждении ученой степени доктора церковной истории. Секретарь по делам дальнего зарубежья отдела внешних церковных связей Московского Патриархата, настоятель храма святых мучеников и страстотерпцев Бориса и Глеба в Сюзине города Москвы, протоиерей Сергий Звонарев, удостаивается право ношения докторского креста.
1: Аксио, достоин!

0: указа Святейшего Патриарха Московского и всей Руси Кирилла на основании решения Объединенного Докторского Диссертационного Совета от 30 июня 2026 года о присуждении ученой степени доктора богословия, руководитель аспирантуры Московской Духовной Академии, наместник Андреевского Ставропигиального мужского монастыря города Москвы, игумен Дионисий Шленов, удостоивается право ношения докторского креста.
1: Аксиос достоин!

grazie, io tvrdi, che Боже насади,

Kalkın.

молитвами святославного и всехвального апостола Евангелиста Луки, да даст тебе глагол благовествующего силы вновь.

подобно светлое может сравнить по значимости для нашей русской цивилизации со значением великого князя Владимира Крестителя Руси и преподобный святым Антония и Феодосия Киево-Печерской Чудотворца и значение имени основы Киево-Печерской Лавры. Для того, чтобы понять значение преподобного, нужно взглянуть в историю. 700 лет назад время до рождения преподобного света. Что представляло то время современное для него печальное зрелище? 200 лет монголо-татарского ига. А в той Руси до монгольской, можно сказать, ничего не осталось. После разрушения Киева там осталось так мало народа, что митрополит был вынужден перевести кафедру оттуда сначала Владимир, а потом и в Москву. И те, кто уцелел после монгол-татарского побоища, ушли в места, в наши стороны, там, где можно было скрываться от набегов и хоть как-то выживали. И вырос народ в психологии раба. Матери пугались детей словом татар. При слухах о нашествии татар люди выросли, бросали города, словно и бежали спасаться в леса. А что они? Не зря думали о себе, о своих уделах. И здесь, когда им раз и словно опустилось, тогда каждый князь думал только о себе. Как поехать в Орду, найти поклон великому хану, получить ярлык на княжение. А соседи, соседи княжества, он не рассматривал, как братья и по вере, и по духу, и по крови, а как тех, кого можно было пожениться. И во время княжества безусловности доходило до того, что во время нашествия своих они разоряли не только села и города, но и монастыри и оскверняли храмы. И в это время братья и сестры, конечно, и осуждение монашеской жизни. И вот, а ведь преподобный прожил всего 78 лет маленькой человеческой жизни. И что мы видим после его блаженной жизни? После Куликова поля, по слову историка, на поле Куликова уходили племена, а вернулся русский народ. Народ поверил в себя.

Духом, которое записано его учеником и Евангелием премудрым, мы знаем, что Господь избрал заступ благодати еще до его рождения, за благочестивых и за благочестие его родителей, Бояр, Кирилла и Марии. И когда его мать Мария, будучи в храме, а Марии был у нее под сердцем, то во время божественной культуры Владимир Кринде воскричал во время чтения Евангелия, первой песни и работы святая Кирилла. Когда родился, по его крестили сильные Варфоломии, честь апостола Варфоломии. Ничего отроку так просто не доставалось. И с самого детства, чему человека, он придерживался поста, так что в среду и пятницу он не кушал молока матери. И когда подошло время обучения в Грамоте, потом время обучения в Грамоте, учил местный учеб Грамот, есть подробности, обладевать Грамоте были также посланы его братья, старший Степан и младший Петр. Но юному Варфоломею не давалась грамота, он не понимал что-то. И здесь уже провозгласительно Господь готовил его к тем трудностям и пятам, которые шли за ним всю его жизнь. И только после того, когда он был послан искать в один из лошадей, то в поле под деревом он увидел чудного старца Инока, которому он пожаловался, что ему не дается грамота. На что тот его успокоил, говоря: не беспокойся, на, вот тебе маленькая часть прослады, уси ее, и после этого ты будешь овладеть, овладевать грамотой не может другим. Так случилось. До времени упокоения своих родителей Варфоломей находился у них в служении и подчинении, в исполнении заповеди о почитании родителей. И только после смерти родителей он вместе с старшим братом Степаном, который тому времени уже вдовел, принял монашество, ушел в глухой лес. Это место, где находится наша святая обитель. В то время здесь был гора под названием Матвей, и в этом глухом месте два брата сделали небольшой храм и пели. Все, что было при них с тобой, это того, и больше ничего. Мы часто восхищаемся творчеством, деревянным камнем, построенным из единого пластика.

menina e criança do lado. O carro preparou com os cristianos. O corpo foi descansou, absorvido. Outro caído, que foi de ovelha. Na noite, foi de ovelha, o senhor foi ovelha, para si, direção e filho. De boa, aparentia, nas coisas do nosso, o capitão, e seu nome, a velha oculta. Minhas, acabou com gênia do seu prazo. И митрополит Алексей посылает преподобно Сергия. А ведь он, князь, не просто отобрал, он получил и орлы на снижение. И поэтому, если бы Москва послала бы войска, то это был повод для вторжения монголов-татар. И здесь князь видит старца, русский, который приходит и говорит ему, что нельзя так делать, на что тот в гордости ему отвечает. Князей сурит Бог. С кротостью взглянул на него преподобный Сергий и по благословению митрополита Алексия затворил дверь и заговорил храм. А что это такое, братья и сестры, закрыть храм для людей верующих? Это не покоронить, не подпустить, не венчать. И получается, что вся жизнь их замерла. И после этого гордый князь был вынужден подчиниться власти митрополита Алексея. Братья и сестры, что отвечал преподобный? Его монастырь был самый бедный во всей Руси. И сейчас, приходя к его мощам, мы видим то облачение, в котором он служил, это простая мешковина и деревянные сосуды. И в то же время, во время божественной труды, братья видели, как преподобный защищается от них. А мы, братья и сестры, уже насколько покусились своих вещи и свое воровство. И нам все мало, мало и мало. А ведь преподобный жил по завету Ивановича. Есть две вещи, одну отдали. И поэтому, если вы хотим, чтобы заповедь преподобного жили и дальше, а его заповедь, то, что он сказал перед кончиной, вы видите на иконе преподобного. В первую очередь, это хранить веру православную. И если в это непростое время удержишься в вере православной, по молитве преподобного, то Господь нам пошлет и страх

то, что я больно поступил в это совершение, моя больно и больно, зло задел на третьей вещи, и тогда мне все тяну, и сидите при силу пойта, последний законок на свете весь если я пройдаю на эти истины, не буду писать и купить, не буду Бог конца не поверить, не лопца, не сезам, не пиуда, как раз только что я взял, помяни, Господи, во славу, не поверить.

Так, склад у вас на 50.

славляю и благословляющийся Господи, и освящая на Тебя уповающая, спаси люди Твоя, и благослови достояние Твое, исполнение церкви Твоей сохрани, освети любящее благолепие Дома Твоего, ты тех воспрославь божественную Твоей силою, и не остави нас, уповающих на Тебя. Мир, мир и Твоему даруй, церквам Твоим священникам, воинствуй всем людям Твоим. Как всякое даяние благо, и всегда совершен, свыше есть, хотя и от Тебе, Отца Светов, и Тебе славы и благодарение, и поклонение мы ссылаем, Отцу.

Помилует и спасет нас, яко благ и человек.

рече Господь своим ученикам, вся мне предана суть отцем моим, и никто же знает сына, токма отец, не отца, кто знает, токма сын, и мужащий волит сын открыть. Приидите ко мне все нуждающиеся обременения, и вас упокою вы. Возьмите иго мое на себе и научитесь от меня, я как кроток есть и смирен сердцем, и обрящите покой душам вашим, иго

преподобные отчие предложения Авы Сергия Великий, не забуди убогих своих до конца, но поминай нас во святых своих и благоприятных молитвах Богу, помяни стадо Твоей же сам упасности, и не забуди посещать и чад Твоих. Моли за нас, Отче Священный, за дети Твоя духовные, яко имея дерзновение к Небесному Царю, не мы примолчи за ныха Господу, и не презри нас, верой и любовью чтущих Тебя. Поминай нас недостойных у престола Вседержителя, и не престай молиться о нас ко Христу Богу, ибо дана Тебе пусть благодать за нас молитесь. Не мним бы Тебя душа мертва, аще бы и телом представился от нас, но и по смерти жив Сын пребывающий, не отступай от нас духом, сохраняя нас от стрел вражьих, и всякие прелести бесовские, и козни дьявольских, пастырь наш добрый, аще бы и мощей Твоих рака предочима нашего, видимо, есть всегда, но святая Твоя душа с ангельской воинстве, с бесплодными лики, с небесными силами у престола Вседержителя, предстоявши достойно, веселитесь, будущего Тебя воистину и по смерти живо суще. Тебе припадаем и Тебе молимся, еще молитесь о нас всесильному Богу, о пользе душ наших, и спросите время на покаяние, и о невозбранном прийти от земли на небо, мы тарство горьких и бесов воздушных, князей и вечные муки избавитесь, и небесному царствию наследнику быть, со всеми праведными отвергу угодившими Господу, нашему Иисусу Христу. Ему же подобает всякая слава, честь и поклонение с обезначальным Его Отцем и с Пресвятым и Благим и Животворящим Духом.

0: славных и всехвальных апостолов, святого преподобного Богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского и чудотворца, святых и праведных Богоотец и Акима и Анны, и всех святых, помилует и спасет нас, яко благ и человека любит.
1: Великому Господину и Отцу нашему Кириллу, святейшему Патриарху Московскому и всея Руси, Свято-Троице Сергиевой Лавры Священно-Архимандриту, со всей Его Богоспасаемою, Всероссийскую паствою, Преосвященным Митрополитом,

вас, дорогие владыки, отцы, братья, сестры, матушки, игумени, всех сердечно поздравляю с великим праздником для всей нашей церкви, для всей Руси православной, да и для народа нашего. Мы вспоминаем преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского и Чудотворца. Если говорить вот в человеческих категориях, то, конечно, преподобный был совершенно удивительным человеком, исполненной силы и способности, не обладая никакими рычагами человеческой власти, стать реальным духовным вождем всего народа. Вот один только этот пример свидетельствует о том, что сила Божия в немощи совершается, и что нет никакой человеческой силы, которая была бы сильнее силы человечества. Угодно было Господу, чтобы практически Русь возглавил не какой-то великий полководец, хотя и тем в то время нужны были, и не какой-то мудрый правитель, а смиренный монах, живущий в лесу, вот в том самом месте, где мы с вами находимся, ведь известно, что был лес густой, непроходимый, и в этом лесу смиренно и жил монах Сергий, который стал духовным вождем всего народа. А что это означало для самого народа? А это означало, что руководим народ был не какими-то политическими программами, не какой-то политической философией, не какой-то конъюнктурой, складывающейся вокруг власть имущих, а народ руководствовался Словом Божьим, верой православной. Ее полагал в основе своей личной, семейной, общественной и государственной жизни. А вот теперь зададим вопрос, а если бы это было не так, помогла бы Россия, Русь, во многом уступавшая тогда кочевым временам, победившим большую часть азиатского континента, могла ли бы тогда Русь православная сопротивляться этой силе и сохранить свою независимость, свою веру, свой образ жизни? Конечно, нет. Вот это очень сильный должен быть пример и для власти имущих, и для вообще для мыслящих людей во власти. Пример того, как сила Божия помогает не только человеку в личной, семейной жизни, но может быть и действительно огромной помощью для решения задач государственных и общественных. Вот дай Бог, чтобы пример преподобного Сергия вдохновлял и ныне власть имущих, чтобы пример преподобного Сергия вдохновлял монашествующих, чтобы не было никогда никакого ропота, что ну вот как я тут, вот монастырь, как бы вот люди там живут где-то, и может быть и ошибку какую-то сделал. Никогда в жизни монашествующий так не должен ни мыслить, ни говорить. А в качестве примера иметь преподобного Сергия, памятуя, что даже самый скромный монашеский подвиг способен принести огромное благо многим людям и даже стране нашей. Вот вразумляемыми примером святаго преподобного и богоносного отца нашего Сергия, во-первых, будем хранить память о нем, о великом сыне России, о великом преподобном угоднике Божьем, о подвижнике и молитвеннике за Отечество наше. Будем хранить всегда память о том бережно. И радует меня то, что день памяти преподобного наполняются храмы в этой святой обители. Потому что, покуда в храм будем хранить эту память, мы будем сохранять что-то очень важное, связанное с пониманием того, что означает подлинное служение Родине, что означает действительно быть православным человеком, что означает стремиться к личному спасению и через подвиги на этом пути исправлять в жизни очень многих. Молитвами святаго преподобного и богоносного отца нашего Сергия, игумена Радонежского и Чудотворца, да хранит Господь Россию, правитель.
родители наши во главе с православным президентом Владимиром Владимировичем Путиным и народ наш благочестивый, ограждая всех нас от врагов и супостатов и даруя нам силу, возможность, сохраняя веру и благочестие, сохранять независимым и сильным наше Отечество. Аминь. С праздником поздравляю вас. Вот в качестве подарка для Лавры хотел бы преподнести эту корону с изображением Дмитрия Донского и преподобного Сергия. Дмитрий к преподобному пришел просить молитвенной помощи и победил на Куликовом поле. Хотя шансов победить почти не было никаких. Враг был тот, который побеждал всех на своем пути. Но молитва преподобного и вера Дмитрия Донского и привели к той великой победе, которая сохранила наше Отечество от рабства, неизвестно на какое по продолжительности время. Вот пусть этот стяг хранится бережно в стенах всей Святой Отечества. Еще раз с праздником всех вас поздравляю. Покров Пречистой Царицы Небесной и молитвами преподобного Сергия, да будем хранить веру православную, любовь к Отечеству и любовь друг к другу. Аминь. Спасибо.

Господи, Боже мой, яко не отринул мя еси грешного, но попщниками обыти святынь Твоих сподобил еси. Благодарю Тя, яко мене недостойного причаститеся пречистых Твоих и небесных даров сподобил еси. Но, Владыка, человеколюбче нас ради умир и жить и воскреси, и даровал и нам страшное сия и животворящее таинство во благодеяние освящение души телес наших дашь быть и сим, и мне во исцеление души же и тела, во отгнание всякого сопротивного в просвещение очи и сердца моего, в мир душевных моих сил, в веру непостыдную, в любовь нелицемерную, во исполнение премудрости, в соблюдение заповедей Твоих, в приложение божественное Твоей благодати и Твоего царствия присвоение. Да во святыне Твоей теме сохраняем Твою благодать, поминаю всегда и не к тому себе живу, но Тебе, нашему владыце и благодетелю. И так из сего жития исшед по надежде живота вечного в пресносущный достигну покой, и деже празднующий глаз непрестанный и бесконечная сладость зрящих Твоего лица доброту неизреченную. Ты воесе истинное желание и неизреченное веселье любящих Тя, Христе Боже наш, и Тя поет вся тварь во веки. Аминь. Владыка Христе Божие, Царю веков и Содетелю всех, благодарю Тя о всех, я же миеси подал благих и о причащении пречистых и животворящих Твоих таинств. Молю уба Тя блаже и человеколюбче, сохрани мя под кровом Твоим и в сене криву Твоею, и даруй мне чистую совестью даже до последнего моего издыхания, достойно причащайтеся святынь Твоих во оставление грехов и в жизнь вечную. Ты воеси хлеб животный, источник святыни, податель благих, и Тебе славу высылаем с Отцем и Святым Духом, ныне и присно и во веки веков. Аминь. Давай пищу мне, плоть Твою, волею огонь сы и опаляя недостойные, да не опалиши меня, Содетель мой, паче же пройди во уды моя, во вся составы, во утробу, в сердце, попали терния всех моих прегрешений, душу очисти, освети помышления, составы утверди с косьми в купе, чувств просвети простую пятерицу, всего мяс призгвозди страху Твоему. Пресно покрый, соблюди же и сохрани мя от всякого дела и слова души тленного. Очисти и омый, и украси мя, удобри в разуми и просвети мя. Покажи мя Твое селение единого духа и не к тому селение греха. Да яко Твоего дому входом в причащение, яко огнями не бежит всяк злодей, всяка страсть. Молитвенники Тебе приношу, вся святые чиноначалия же бесплотных, предтечу Твоего, премудрые апостолы, к сим же Твою нескверную, чистую Матерь, их же мольбы благоутробни, прими, Христе мой и Сыном, света соделай Твоего служителя, Ты бо един еси и освящение наших, блаже душ и светлость, и Тебе ли поподобно, яко Богу и Владыце славу всего ссылаем на всяк день. Тело Твое святое, Господи Иисусе Христе Боже наш, да будет мир живот вечный, и кровь Твоя честная во оставление грехов. Будет же ми благодарение сие в радость, здравие и веселье. Страшное же и второе пришествие Твое сподобим я грешного стати, одесную славы Твоя, молитвами пречистые Твоя Матери и всех святых. Пресвятая Владычице Богородице, свете помраченные моя души, надежда по крови, прибежище, утешение, радование мое, благодарю Тя, яко сподобила мя еси недостойного причастника быть и причистого тела и честные крови Сына Твоего, но родшая истинный свет, просвети моя умные очи сердца, я же источник бессмертия росшая, оживотвори мя умершленного грехом, я же милостивого Бога, любоблагоутробная Мати, помилуй мя и дашь мне умиление и сокрушение в сердце моем, и смирение в мыслях моих, и воззвание в пленениях помышлений моих, и сподоби мя до последнего издыхания неосужденно принимать и пречистых тайн освящения, во исцеление души же и тела, и
подашь мне слезы покаяния и исповедания во ежепети и славите Тя во все дни живота моего, яко благословенно и прославлено, препрославлено еси во веки. Аминь. Ныне отпущаешь раба Твоего, Владыко, по глаголу Твоему с миром, яко видисто очи мои спасение Твое, еже еси уготовал пред лицем всех людей свет во откровение языков и славу людей Твоих Израиля. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Святый Боже, святый крепкий, святый бессмертный, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас, Господи, очисти грехи наши, Владыка, прости беззаконие наше, святый, посети и исцели немощи наши, имени Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Отче наш, иже на небесех, да светится имя Твое, да приедет Царствие Твое, да будет воля Твоя, яко на небеси и на земли. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и остави нам долги наши, яко же и мы оставляем должников нашим, и не веди нас во искушение, но избави нас от лукавого. Уст Твоих, якоже светлость огня воссиявши, благодать вселенную просвети, не сребролюбие мира и сокровище снизка, высоту нам смиренно мудрее показа, но Твоими словеси наказуя очи Иоанне Златоусте, моли Слово Христа Бога спастися душам нашим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, от небес приял еси божественную благодать, и Твоими устами вся учище поклоняйтесь в Троице единому Богу, и Иоанне Златоусте все вложения преподобни достойно хвалим Тя, еси бо наставник, яко божественное являя, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Предстательство христиан непостыдное, ходатайство ко Творцу непреложное, не презри грешных молений глаз, и но предвори, яко благая на помощь нас, верно зовущих Ти, ускори на молитву и почтися на умоление предстательствующий призна, Богородицы чтущих Тя. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Честнейшую, херувимы, славнейшую, без сравнения, серафимы.

грехов, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Святейший Владыку благослови. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй.

Thank you.

ласка, мама.

Желающие не разделить.

Святый Боже, святый грех, святый бессмертный, помилуй нас, святый Боже.

Положившими в рове преисподне, в те
внешне на мне утвердится ярость Твоя, вся воля Твоя навелась на мя. Удалилась из знаемых моих от меня, положивши меня в мерзость себе, предан бых и не исхождах. Очи мои, изнемогости от нищеты, воззвав Тебе, Господи, весь день воздех Тебе руцы мои. Еда мертвыми творишь и чудеса, или врачи воскресят и исповедятся Тебе. Еда повесть во гробе, милость Твою, истину Твою в погибели. Еда познана будут во тьме чудеса, Твоя правда, Твоя в земле забвений. И аз к Тебе, Господи, воззвав и утро молитва моя предварит Тебя, вскую, Господи, отрежь душу мою, отпрощаешь лице Твое от меня, нищий и смазы в трудех от юности моей я. Вознежися, смирився из немогов, на мне придоши гневе Твою, устрашение Твое возмутишь мя, обыдоши мя, как вода весь день одержаши мя в купе, удалил еси от меня друга искреннего, и знаемых моих от страстей. Господи Боже, спасение моего во дни воззвах и в ночи пред Тобою, давнее пред Тя молитва моя, преклони ухо Твое к молению моему. Благослови душе моя Господа и вся внутренняя моя, имя Святое Его, благослови душе моя Господа и не забывай всех воздаяний Его, очищающего вся беззаконие Твоя, исцеляющего вся недуги Твоя, избавляющего от исцеления живот Твой, венчающего Тебя милостью и щедротами, исполняющего благих желаний Твоя, обновиться я корли юность Твоя, творяя милостыни Господи судьбу всем обидимым, сказав пути своя Моисееве, сыновом Израиля, ухотение своя, щедрый, милостив Господь, долготерпелив и многомилостив, не до конца прогневается, не человек враждует, не по беззакониям нашим сотворил есть нам, ниже по грехом нашим воздал есть нам, яко по высоте небес не от земли утвердил есть Господь, милость свою на боящихся Его, елико отстоят востоцы от запада, удалил есть от нас беззаконие наше, яко же щедрит Отец Сына, ущедрый Господь боящихся Его, яко той позна сознание, создание наше, поминуя ко перстись своим. Человек, яко трава дни его, яко цвет сильный, так и отцветет. Яко дух пройди в нем и не будет, и не познает тому места своего. Милый же Господь от века и до века на боящихся его, и правда его на сынах сынов, хранящих завет его, и помнящих заповеди его творите я. Господь на небеси угодов престол свой, царство его всеми обладает. Благословите Господа все ангели Его, сильные крепости, утворяющие Слово Его. Услышите глас словес Его, благословите Господа вся сила Его, слуги Его, творящие волю Его. Благословите Господа вся дела Его, на всяком месте владычества Его, благослови душе моя Господа. На всяком месте владычества Его, благослови душе моя Господа. Господи, услыши молитву мою, внуши моление мое, воистине Твоей услыши меня, правде Твоей, и не гнидицу с рабом Твоим. Яко не оправдится пред Тобой всяк живый, яко погнав враг душу мою, смирил и землю живот мой, посадил меня из темных, яко мертвое века, и уни во мне дух мой, во мне смятесь и сердце мое, помяну не древние, поучихся во всех делях Твоих, творений руку Твою поучахся, воздех Тебе руцы моя душа моя, яко земля безводная Тебе, скоро услыши меня, Господи, исчези дух мой, не отврати лица отвыку от меня, и уподоблюсь нисходящим в ров. Слыши, но сотвори мне за утро милость Твою, яко на Тя уповав, скажи мне, Господи, путь. Вонь же пойду я, как Тебе, взяв душу мою. Изми меня, враг мой, Господи, Тебе прибегов, научи меня творить и волю Твою, яко Ты и Бог мой. Дух Твой благий наставится на землю праву. Имени Твоего ради, Господи, живейши меня, правдою Твою изведешь от печали душу мою. И милостью Твою потребишь и враги мои, и погубишь и вся стужающие души моей, яко озраб Твой есть. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, не гниди суд с рабом Твоим. Услыши меня, Господи, в правде Твоей, не гниди суд с рабом Твоим. Дух Твой благий настает на землю прав.

здесь и на строне псалтыри с песнью после тебя возвеселил имя Иси, Господи, в творении Твоим деле руку Твою возрадуйся. Яко возвеличься дела Твои, Господи, зело укрепишься помышление Твоя. Может, безумен не познает и не разумив, не разумеет сих, никогда прозя Божий грешница, яко трава, и прояви Божий все делающие беззаконие, яко это потребятся век века, Ты же вышки во век, Господи. Яко се врази Твои, Господи, яко се врази Твои погибнут, и разыдутся все делающие беззаконие, и вознесется, яко единорога рог мой, и старость моя велее мастите, и возре окно мое на враги мои, восстающие на мелу кавну, ища услышит ухо мое. Праведник, яко финик прозветит, яко хитр, и живливание умножится насаждением Дома Господне. Во дворе Бога нашего прозветут, еще умножится в старости мастите, и благоприемлющие будут, да возвестят, яко

воспоясь Тебе, Господи, все сердце моим пред ангелы, воспоя Тебе, яко услышал Иси все глаголы уст моих. Поклонись, яко храму святому Твоему, испаримся имени Твоему, милости Твоей, сине Твоей, яко возвеличилось над всеми имя Твое святое, вон же очереди, призову Тебя, скоро услыши мя, умножишь мя в души моей силой Твоей, да испаси Тебе, Господи, все цари земь сия, услышала вся глагола уст Твоих, и да воспоет пути Господня, яко велия слава Господня, яко высок Господь, и смиренное презирает, и высокое изноречие весят, аще пойду посреди скорби, живишь имя на гнев, враг мой, простерлась и руку Твою, спаси меня, десница Твоя, Господь воздаст, замя, Господи, милость Твоя вовек, дело руку Твою.

Господи, от человека лукава, от мужа неправедно избави мя. Иже помыслишь о неправде сердце весь день, и полчат убрани, и застриши язык своя казмины. Я отаспе от сна моих, сохрани мя, Господи, из других грешничи, а человек неправедных изми мя, и ожи помыслишь и запяты стопы моя. Скрыша гордия сеть, в ей уже припаяша сеть ногам моима, пристези соблазны, положишь о мире, Господи, ви. Бог мой, си ты, слушай, Господи, глас моления моего. Господи, Господи, сила спасения моего, осенись над главой моей в день брани. Не предашь меня, Господи, от желания моего грешнику, помыслишь на мя. Не остави меня, да никогда вознесутся. Глава окружения их, труд у стены покрыт я. Падут на них угли огненные, не сложишь я в страстях и не постоят. Муж язычен не исправится, на земле уже неправедное злое ловят вас стление. Познав я, как сотворит Господь суд нищим и местью Богим, обаче праведнее испать имени Твоему и вселяться праве с лицем Твоим. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и пресно и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

Слово в Твоем.

Господи, что и человек, как опознался Исиму, или сын человечек, обменяющий его. Человек суете, уподобись одни его, яко сень приходит. Господи, преклони небеса и сниди, коснися горам и воздымятся. Блесни молнии, разженешия, после стрелы твои смятешия, после руку твои сосоты измими и избави мя. Отвод многих из руки сынов чуждит, их же уста глаголоши суету, и десница их десница неправды. Боже, весь новый воспою тебе, во псалтире десятострунем пою тебе, дающему спасение царем, избавляющему Давида раба своего от меча люта. Избави мя, измими мя из руки сынов чуждих, и же уста глаголя сейчас суету, и десница неправды, и же сыновия, их яко на восаждение подруженное в юности своей чери, и к удобрению приукрашенны, яко подобие храма, хранилище их исполнено, отрекающее от всего сия, овцы их многоплодны, множайшие во исходище своих, воловьях толсти, не есть падение плоду, ниже прохода, ниже вовля в стогнах их, ублажишь о людей, им же сия суть, блажение люди, им же Господь.

его соберет, исцеляя сокрушенное сердце, образуя сокрушенное их, и считая множеством средств, и все мы именно нарицая, вели Господь наш, и вели грех посекой разом его нечисла, приемле кроткий Господь, смиряя же грешники до земли, начните, Господи, в исповедании, пойте Богови нашему в гусли, одевающему небо, в облаке, уготовляющему земле дождь, прозевающему на горах траву и злав на службу человеком, дающему скотом пищу и птенцы грамновым, призывающим его, не в силе кости восходит, не жив, в листьях мужески благоволит, благоволит Господь, боящийся его и уповающих,

Господа, хвали Бога Твоего сегодня, яко укрепи вери брат Твоя, благослови сына Твоя в Тебе, полагая пределы Твоя мира, духа пшенично насыщая Тебя, посылает слово Свое земле, да скорость и течет слово Его, дающего снег свой, яко волну мгло, яко пепел посылающего, метающего голод свой, яко хлебы, противо лицам раза Его, кто постоит после слова Своей, стает яд, нет дух Его, и потекут воды, возвещает слово Свое, якобы оправдание судьбы Своей Израилевы, не сотвори так, как всякому языку судьбы Своя не яви. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже.

якоже тебе речи Христос, показался и силове человека, благочестие ловляя, тем же насеял и сии слова разом всем патме, и Фес приобрелась и словесы твоими, богословя апостоле, моли Христа Бога при грешении оставлении даровати, празднующим любовь и святую память твою. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу и ныне и присно и во веки веков. Аминь. Пречистая Дева Мати Божия, души моя, страсти лютые, исцели молюся, и прощение дару мне мои прегрешения, я же безумне содея, души и тела ко мне, как аяны, умнейше твори в час оны, и когда ангели душу мою разлучат от страстного моего телесе, тогда помощница мне будет предстательница теплейшая, тебя бы им надежда.

0: и во веки веков.
1: Я ведь тебе показал, это я кто-то и не

славу воссылаем Отцу и

учеником своим восстав от мертвых и глаголы Симона Петру: «Симон Ионин, любишь ли мя?» Паче сих, глагол ему ей: «Господи, ты весь

так люблю тебя, глаголы паси овцы моя, глаголы ему третий Симоне Ионин, любишь ли мя, а скорбе же пет, я кричи ему, третий любишь ли мя, и глаголы ему Господи, и вся веси, ты веси, я люблю тебя, глаголы ему Иисус, паси овцы моя, аминь, аминь, глаголю тебе, негда бью, поясавшися сам, и хождаши, амже, хотяши, негда же состаревшися, и воздержишь руси твои, и им тебя пояшет, и ведет амже не хочешь, сия же личи на знамя, кое смертью прославит Бога, и сиаре глаголу ему, иди по мне, обращу же Петр, видя ученика, и Боже любляши Иисус, во след идущая, иже и возлеже на вечере на персе Его, и рече, Господи, кто есть предаятя, сего видев Петр глаголы Иисусове, Господи, сей же что, глаголом Иисус, аще хощу до той пребывает, донде же приду, что к тебе, ты по мне гляди, изыди же слово сих, братья, яко ученик той не умрет, не речем Иисус, яко не умрет, но аще хощу тому пребывать, донде же приду, что к тебе, все есть ученик свидетельства о сих, и же написась я, и вем яко истина есть свидетельство Его, суть же и намного, я же сотвори Иисус, я же аще по единому писано бываю, не самому мню всему миру.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, яко красную, яко предобрую всю, яко непорочную жена, Бог тебя избрав, утробу твою вселився непорочную, Его же молився непорочная, порока грехов избавите вся, поющая тебя.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, пресохшее естество человеческое, всякими без мести, родшая дождь небесный, вся обновила еси, но молюся и души моя бразду, иссохшую, покажи плодоносну Богу невесту.
0: Святые апостоли, евангелисты, они богословие моли Бога о нас, крепко смысл являя, и всех небрегало еси сущих на земли, и ус естества, и слово всемудре, словесне же и умне, сопребывая от бессловесия, бессловесие живущее освободил еси.
1: Святые апостоли, евангелисты, они богословие моли Богу у нас, небесных разум прием, благословеснейши, Бога слово проповедал еси, в начале без слова и слово бе, своему родителю и Бог без слова, благовествуя научил еси.
0: Святые апостоли, евангелисты, они богословие моли Бога о нас, во глубины духа мыслью озарився проник, и Рождество страшное нам ясное сказал еси вопия, богословие в начале без слова Божие.
1: Святые апостоли, евангелисты, они богословие моли Богу о нас, преклоняемый множество напастей и страстей, и скорбей, и лютых нахождениями, верою прибегаем к Тебе, Богослове, помощник будь рабом Твоим.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, душ наших страсти лютая, яко вряч изряден, уврачив мудрее, вечное избави ныне осуждение и огня ходатайством Твоим.
1: И ныне и присно, и во веки веков. Аминь. Бога зачевшая нас ради Бога.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, обличися в мя человека, от чрева Твоего прошед Творец и непорочная, нетление одежду даруя обнажившемуся многими без мести и...
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, яко мать имущи дерзновение, владычице, Сыну Твоему проси помощи озлобленным людям, и законах же не сложи шатание.
0: Святые апостоли, евангелисты, они богослови, моли Бога о нас. Троице явил еси богословным языком Твоим, юже паче ума тайну Иоанне, богоблажение, в ней же утвердися мое сердце.
1: Святые апостоли, евангелисты, они богослови, моли Бога о нас. Мудрости ты бездну почерпал еси всемудрие, возлегл богомудренным дерзновением на премудрости источнице, и сего богопроповедник был еси.
0: Святые апостоли, евангелисты, они богослови, моли Бога о нас. Умом светлым и чистым беседовал к слову, богослови три блажения, тайно научился еси от него сущим, выше слова яве, и всю тварь просветил еси.
1: Святые апостоли, евангелисты, они богослови, моли Бога о нас. Узмя, избави люто греха три блажения, любовью связуя мя владыки Бога. Его же возлюбилось и тепли, и богослов того нареклся еси.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу! Дался еси защитник нам и ходатай, и избавитель, и ко Господу молитвенник, и чудес самодетель, и источник исцеления богословия тям же тя почитаем.
1: И ныне и присно во веки веков, аминь. Егда слово еже из Тебе воплотившееся неизречено Богородице, на древо вознесеся креста, девственнику ученику, якуда деву отроковицу Тебе вручи.

0: премудрости на персе возлег, и разуму сущих научился, божественно возгремел еси, в начале без слова, добре написав первый безначальное Рождество, и проповедал еси всем слово воплощение, тем же и языком, яком режею уловив языки, благодатью Духа, изучаешь концы, просвещаешь чудесы, богословие апостоли, моли Христа Бога грехов оставления даровати, празднующим любовью святую память Твою.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и во веки веков. Аминь. В напасти многоплетенная впадет враг видимых и невидимых, бурю одержим бесчисленных согрешений моих. И яко к теплому Твоему заступлению, покрову моему чистая, ко пристанищу притекаю Твоей благости, тем же пречистая, из Тебе воплощенному бессемену, молися прилежно о всех рабев Твоих, непрестанно молящих Тися, Богородица пречистая, молящего присно согрешение оставления даровати, воспевающим достойно

0: Пресвятая Богородица, спаси нас! Каплюми умиления одожди владычице, отъемлющи весь сердце моего вар и печаль мою, и пакостные прилоги отгоняющие.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас! Восея из утробы Твоя, от руковицы низкусубрачная, от отчая заря Христос, и просвети вселенную распинаем, и демонскую тьму потреби.
0: Святые апостоли, евангелистяне, богослови, моли Бога о нас, слово Тя богослова достойно показа, того божества тайно научи при изящестне, и ежи по человеку строению научи в неизреченному.
1: Святые апостоли и евангелистяне, богослови, моли Богу о нас, ум божествен и девственно тело стяжав, храм был еси живыше, и одушевленный славнее, и жилище всебедные Троицы священнейшее.
0: Святые апостоли, евангелистяне, богослови, моли Бога о нас, каплями напоилось и слово, славнее, подсолнечную всю, мутное нечестие воды иссушил еси благочестнее, сего ради тебя почитаем.
1: Святые апостоли, евангелистиане, богослови, моли Богу о нас, крепости опояши, державы, молюся, прославленную всякими нанесеньми душу мою всемудрие, от нечистых врагов прибегающую в кровь Твой.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, храм бы Божественного Духа, в храме Твоем, божественным верою присидящая, храмы покажи Божия, богослови ходатайством Твоим.
1: И ныне и присно и во веки веков, аминь. Божественный храм Божий воспоим, Святую Деву ясне всеблажим, о Боженне бывшее

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, путь жизни родшая, пречистая, путеводствуй мя ныне на путь правый, беспутие и пропасть лютых падений, бессловесно, незреновенного.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, Сева чреве Богородица Пречистая, Христа Бога паче слово имела еси, якоже Исаия провозгласи, и паче естества сего Богородительнице родила еси.
0: Святые апостоли, евангелисты, они богослови, моли Бога о нас, небесный ум, богослови явился еси благодатью, весь свет был, еже к начало свету приближением, и чистым твоим зрением, еже к нему обожаем.
1: Святые апостоли, евангелисты, они богослови, моли Бога о нас, со Христом живет младенство, орган благодати от Него предложен, был еси, Бог богословие, изобучаем, и трое чести славе паче естества научаем.
0: Святые апостоли, евангелисты, они богослови, моли Бога о нас, яко утро просиял еси сущим на земли, восток мысленный, яко проповедуя апостоли миру, плоти пришедшей многобожия тьму разорившей.
1: Святые апостоли, евангелисты, они богослови, моли Богу о нас, богословие твоими священными всяко напоил еси душу, священно-проповедничи апостоли, тем же ти зову, иссохшее сердце мое грехми, все напой.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, уранився стрелами вражиями, всего мя уздрави мудре, предстательством Твоим молюся, и на пути мя Божия управи, присно в беззакониях заблуждаема.
1: И ныне присно и во веки веков, аминь, егда предстала еси со возлюбленным учеником, у креста Сына Твоего все непорочная, стенала еси плачущий и дивизия.

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, не яви меня демонам в радость на судище будущем, Владычице, но благосердно возревши на мя, судью и Сына Твоего умоли.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, Иисуса спаса моли, Его же почистиство плотью родила Иси, Дева Мати Пречистая, избавитесь от бед рабом Твоим.
0: Святые апостоли, евангелистяне, богослови, моли Бога о нас, Иисус Бог и Господь, Твою чистоту приим и всесовершенную святость, брат Отя, богослови прият.
1: Святые апостоли, евангелистяне, богослови, моли Бога о нас, венчав свято житие Твое, сице уповав мудрости, возлегл еси на перси, славне, и благодать оттуду извлекла еси.
0: Святые апостоли, евангелистяне, богослови, моли Бога о нас, бысь яко трость скорописца, истинная богословный язык Твой, добропишущий разумение истинное и закон, зело новейший на скрижалях, богослови сердец наших.
1: Святые апостоли, евангелистиане, богослови, моли Бога у нас, увядивы и искуренено, нечестие отрасли, яко возделатель всезряднейший, в душе же моей страх Божий насади славне, добродетели, благоплодие просветающее.
0: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, Сына Девы, Тя и Стоя Прошедый, приявлена именова, с нею же молися, положение всем Сыном Божиим быти, всепреснопамятни, творящим благоугодное Ему.
1: И ныне пресно и во веки веков, аминь. Подобие плоти познаси человеком Бог, из Тебе все непорочное, Его же моли всегда плоти нашей мудрова

0: истиниче, кто повесть, тотише бо чудеса, изливаеше исцеления, и молишеся о душах наши, яко богослов и друг Христов.
1: Высоты небесные увидите, и море глубины испытайте дерзостно, если непостижно, яко же бо звезды исчислите, и приморский песок невозможно отнюдь. Сице ниже яша богословова, рещи довольно, то лицами того венцы Христос, его же возлюбив венча, ему же и персь, и на персе возлег, и на тайне вечере с ним я день.

0: спаси нас, крепость моя и пение, и спасение, и твердое заступление, и стена непобедима сущей владычице, борющая мя демоны побори, присно исущая умертвите мя.
1: Пресвятая Богородица.

0: Чего чистое человека бывшего, верных на спасение и избавление.
1: Святые апостоли, евангелисты, они богослови, моли Бога о нас. В тебе блажение, положи правды солнце селение, небо преснодвижимо, тя содержавый, и богословным твоим языком проповедуемый Христос, возлюбленный препрославленный.
0: Святые апостоли, евангелисты, они богослови, моли Бога о нас. Глагол твоих сил, божественное вещание и сыне, все блажени досточудне, и примирные твои Евангелие все объяшем землю, догмата величеством.
1: Святые апостоли, евангелисты, они богослови, моли Бога о нас. Гром расшумевший во вся концы, воспоим богослова, им же всяк истинный слух, огромен взяться от земли, и величается Христос, всех Творец.
0: Святые апостоли, евангелисты, они богослови, моли Бога о нас, обзор на дому Твоего, благолепие всяко просвещает мысли, в нем же всегда собирающийся, боголепне, Твое всяческих Творца, и благохвалим, Тя верно суща, предстателя нашего.
1: Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, яко звезду Тя, светлосияющий вемы, светоносными сияний Твоими, просвещайтеся, ученичи молимся Христов, избавляющиеся от мы страсти и напастей всеразных ходатайством Твоим.
0: И ныне присно и во веки веков, аминь. Благословим Тя, всенепорочная, росшую, благословенного Господа, благословеньми, разоршего божескими, проклятое естество человеческое и обновившего ны,

0: Пресвятая Богородица, спаси нас, ревнуй добрым злых удалившийся, попечение божественных душ, деяний душе моя, молящуюся о Тебе, Богоматерь, и всех непостыдную имуще предстательницу, яко милостиву и человеколюбиву.
1: Пресвятая Богородица, спаси нас, явися нам из Тебе, Богородительнице, правды истинное солнце, просвещая всяческое лучами божества, во площади Вышней, Егоже песнословим.
0: Святые апостоли, евангелисты, и они богослови, моли Бога нас, якоже молния светлая, проходящая вселенней, блаженней явился Иси, чистоты светлостью, девство же блистанием, и благочестие, догматы, мир просвещая, возлюбленный Христу Богу.
1: Святые апостоли, евангелисты, они богослови, моли Бога у нас, тело и душу и ум очисти, благовестил еси небесное Христово Евангелие, и ангелам единожитель на небесе, быв завеши ныне, благословите вся дела Господня Господа.
0: Святые апостоли, евангелисты, они богослови, моли Бога нас, риторствующим языком, блажение, благообильствовал еси, и умершая злобою, вся живо уловил еси, священную твою приемлющая проповедь, тем же тебя чествуем, яко таинника неизреченных.
1: Святые апостоли, евангелисты, они богослови, моли Бога у нас, яко иный рай божественный, дом твой показася чудесы, яко же цветы, всех души веселя апостоли, и страстей прогоняя зловоние.
0: Благословим Отца и Сына и Святаго Духа, Боже, Боже мой, вонмими и избавими от врагов, натижда день находящих мне, и смиренное сокрушающих сердце мое, имея молящегося Тебе божественного ученика Твоего.
1: И ныне и присно и во веки веков. Аминь. Иисуса спаса, Его же воплотила и сит, от чистых кровей Твоих, Богорадованная, и

поклонимся Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем Христу Цареве нашему Богу. Придите, поклонимся и преподем самому Христу Цареве и Богу нашему. Благословим нашего Господи, разумей звание мое, возьми глаз умоления моего, Царю мой, Боже мой. Я к Тебе, Господи, помолюсь. Зовут Его, слыши глаз мой, зовут Его, пристану Тебе, узришь имя. Яко Бог не хотел беззаконие, и Ты истине приселиться к Тебе лукавно, и ниже прибудет беззаконница пред очима Твоим. Возненавиделся все делающие беззаконие, и погубившие глаголущие лжу. Мужа кроверсти Его гнушается Господь. А же множество милости Твоей, вниду в дом Твой поклонись к храму святому Твоему, о страсти Твоей. Господи, настави меня правдой Твоей, враг моих ради исправи пред Тобой путь мой. Яко несть во всех их истине, сердце их суть, ногой подвергать странник языки своим вещам. Суди им, Божий, да отпадут от мыслей своих. По множеству нечестия их изрения, яко приречешь Тебя, Господи, и да усилятся все уповающие на Тебя, век возрадуется, и вселишь все в них, и похвалится Тебе любящее имя Твое. Яко Ты был и слышишь праздник, Господи, как оружием благоволения венчалось и нас. Господи, прибежище было и нам в рот и рот, прежде даже горам не быть и создать из земли и вселения. И от века и до века Ты иси. Не твоти человека в смирении, рекли себе быть истинными человечества, яко тысяча лет пред очима Твоим, о Господи, как день вчерашний, и же мимо единой стражи ночная. Уничижение их лета будут, у века Твоего мимо едет, будто посвятит ты приедет, на вечер отпадет, уже сеет и яснет. Яко еще зохом днею Твоим и ярости Твоей смутихомся, положил себе законе наше пред Тобою, век наш посвящение лица Твоего, яко все дни наши скудейшие гнев Твоим и чезохом. Лето наше, яко паучина по очах, усадни лет наших ниже 70 лет, а ще в силах 80 лет, и множи их тут и болезнь. Яко приди кротость, на ныне окажемся, кто из держав в гневе Твоего и страха Твоего, ярость Твою исчисти, десницу Твою так и скажи ими, яко ванна... Рабы Твоя, исполнихом за утро милости Твоей, Господи, возрадухом, все веселихомся, во вся дни нашего веселихомся, за дни в держи смирилась и... Лето в нежевидихом зла, и призы на рабы Твои, на дела Твои, и наставишь сыны их, и будет святость Господа Бога нашего на нас, и дела рук наших исправи на нас, и дела рук наших исправи. Милости суд воспри Тебе, Господи, по и разумею, в пути непорочен, когда приишь ко мне. Прихоташь не злоби сердце моего посреди дома моего, не прилагах пред очим моим, и вечно на преступную, творящую преступление возненавидих, не прильпеми сердце строптиво, уклоняющегося от меня и лукавого не познав, а клеветающего та искренне своего, сегодня изгонях. Гордым оком не с этим сердцем сим не идя, отче мои, на верной земли посаждать ее со мною, где и по пути непорочным своими служавши, не живяши посреди дома моего, отвори гордыню, глагол неправедно не предисправляешь пред очима моим, голуб три избивався грешной земли, еже потребите от града Господня все делающие беззаконие. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно, и веков. Аминь. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Аллилуйя, аллилуйя, аллилуйя, слава Тебе, Боже. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же апостоле Христу Богу возлюбленный, ускорей избавьте людей безответны. Приемли Тебя, припадающий же паша на перси, приемли. Его же моли богословие на лежащем его языков разнати. Прося нам мира и велия милости. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу. И же добродетели подвижника и истинный воин Христа Бога.

Божествен, вельми подвизался сей в жизни времени, в тепениях, бдениях же и пощениях образ быв Твоим учеником, тем же веселися в Тебя, Пресвятый Дух, Его же действием святого украшены и си, но яко имея дерзновение ко святей Троице, поминай стадо еже собрался и мудрый, не забудь, яко же обещался си посещать чад Твоих, Сергия преподобный, Отче наш, и ныне и присно веки веков, аминь, что Те наречем благодатное небо, яко воссилось и солнце правды, рай, яко прозябла си цвет нетления, дева, яко прибыла и си нетлена, чистую Матерь, яко имела си на святых Твоих объятиях Сына всех Бога, того молись, спастися душам нашим, сопри мои направи, послуйся Твоему, да не обладает мое всякое беззаконие. Избави меня от клеветы человеческие, сохрани заповеди Твоя, и святые присвяти на раба Твоего ночами оправданием Твоим, да исполнится уста мое хваление Твое, Господи, когда вспоет славу Твоя из день, великолепие Твое. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Святые Божие, святые крепкие, святые бессмертные, помилуй нас. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно веки веков. Аминь. Пресвятая Троица, помилуй нас. Господи, очисти грехи наши, владыка, прости беззаконие наше. Святые, посети, исцели немощи наши, имей Твоего ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно веки веков. Аминь. Отче наш, жизнь на небесе, да сидится имя Твое, да придет Царствие Твое, да будет воля Твоя, как на небесе и на земле. Хлеб наш насущный дашь нам днесь, и оставь нам долги наши, как же мы оставляем должником нашим. И не веди нас в искушение, но избави нас от лукавого. Аминь, величие Твое, девственничек, кто повесь, точишь его чудеса, изливающие исцеление, и молишься о душах наших, яко богослов и Дух Христов. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. И же на всякое время, на всякий час на небесе и на земле выполняем мы с вами Христе Божие, благотерпеливый, многоместен, многоблагоутробный, и же праведный или прегрешный, милый, и же вся звука спасения, обещание ради Божьих благ. Сам Господи, при наш час и молитвы, испай живот наш заповедям Твоим, души нашего святителя соочисти, помышления спай мысли очисти, и избавим всякие скорби, зол и болезни. Огоден святыми Твоими, оглади, да плачами соблюдаем, наставляем, да сеем соединение веры и в разум преступной Твоей славы, яко благословенный сего веки веков, аминь. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцу и Сыну и Святому Духу, и ныне и присно веки веков, аминь. Честнейшую Херувима, славнейшую без сомнения Серафим, Весеннее Богослово, Родшую и Сущую Богородицу Тебя величаем. Имею Господним, Святейшую Владыка, благослови. Аминь. Человек, предыдущий мир, да знай за нас эти царства Его, да в них возле